0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице плюс 10 градусов, днем плюс 23-25 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области кандидаты от «Единой России» лидируют в 4 из 5 одномандатных округов на выборах в Госдуму. Только в Тольяттинском округе лидером стал Леонид Калашников от КПРФ. В промышленном округе лидирует Александр Живайкин с результатом 41%, на второй позиции коммунист Михаил Матвеев с 30%. В Самарском округе с результатом 56% победил единорос Александр Фетисов. Представитель КПРФ Алексей Лескин с 15% на втором месте. В Самарской области 8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария случилась в понедельник на трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС. Опрокинулась маршрутка, следовавшая из Тольятти, сообщает прокуратура. Причиной стало взорвавшееся колесо. В результате маршрутка оказалась на встречной полосе, а потом вернулась на свою полосу и врезалась в металлическое ограждение и от удара перевернулась. Погибших нет, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Самаре после ремонта путей ограничили скорость трамваев на участке Новосадовой. Речь идет об отрезке от Нововокзальной до улицы Гастелло. Как отметили в трамвайно-троллейбусном управлении, ограничения действуют месяц и связаны с обкаткой новых рейсов. Напомню, трамваи возобновили движение в начале сентября. Автоматические галочки в интернете на различного рода услуги могут быть запрещены. Депутаты Госдумы просят об этом главу Роспотребнадзора Анну Попову, пишет «Комсомолка». По мнению авторов, любое согласие человек должен давать сам, отдельным нажатием кнопки. Поля в договорах должны быть изначально пустыми. Если человек не выразил согласие, оно не может считаться предоставленным только потому, что он не заметил заранее установленную галочку. Сейчас, как правило, этим пользуются банки. Россияне стали активнее менять работу. Российская газета связывает это с наличием госпрограммы переобучения. Она позволяет, например, за счет государства из юриста превратиться в сварщика или стать швеей вместо работы секретарем. По нацпроекту «Кадры» в этом году переобучились уже 64 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Большинство после переобучения устроились на новую работу. Газета утверждает, что трудоустроились почти 50 тысяч россиян, которые учились по госпрограмме. Сборная России по футболу обновила форму. В основе ее дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн, пишет «Интерфакс». Дизайнеры создали домашний, игровой и парадно-тренировочные комплекты. Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября. В этот день в Казани команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч против Ирана. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, слабая температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 10.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: «Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 18 за окном, ясно. Днем плюс 23-25 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ходе ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, целью атаки были промышленные предприятия, но пострадали гражданские объекты. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили десятки дронов. Оперштаб сейчас собирает полную информацию о последствиях. Число конфликтов в мире за 15 лет выросло вдвое. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич сообщила, что только за последние 4 года начались 12 новых конфликтов. По ее словам, это серьезно влияет не только на гуманитарную ситуацию, но и на экономику. Спалярич призвала мировое сообщество вернуться к обсуждению деэскалации и международного гуманитарного права. В августе квартиры подешевели в нескольких городах-миллионниках. Сильнее всего снизились цены на однушки в Краснодаре. Минус 3% за месяц до 6,5 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры заметно подешевели в Красноярске и Нижнем Новгороде. Трехкомнатные в Москве и Казани. В Самаре значительных колебаний цен не зафиксировано, рынок остается стабильным. Аналитики отмечают, что в среднем по стране квадратный метр на вторичном рынке все еще дешевле, чем в новостройках. Платежи по рыночной ипотеке можно сделать сопоставимыми с семейной, если выбрать вторичную квартиру вместо новостройки. В интервью газете «Ру» эксперт компании «Этажи» Татьяна Решетникова объяснила. При сроке кредита 20 лет вторичное жилье должно стоить на 44% дешевле новостройки, чтобы ежемесячные платежи сравнялись. На 30 лет разница должна быть 50%, на 15 лет – 40%. Кроме того, продавцы вторичного жилья часто готовы давать скидку до 15% при быстрой продаже. Рыночную ипотеку в будущем можно рефинансировать, если ставки снизятся. Конец сентября в Самарской области будет теплее нормы на 5 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а завтра и в четверг до плюс 28. Погоду определяет антициклон, давление повышенное, осадков не предвидится. Ночи остаются прохладными от 8 до плюс 13 градусов. К концу недели ожидается приход циклона с кратковременными дождями. Пермский стартап «Руссобалт» готовит первый электрический фургон из нержавейки F20 к краш-тесту. В базовой комплектации подушек безопасности не будет. Их добавят позже. Кузов автомобиля сделан из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Производитель заявляет о сроке службы в 100 лет. Фургон оснащается электродвигателем на 200 лошадиных сил, запас хода до 400 км. Грузоподъемность 1 тонна, цена от 6,5 миллионов рублей. Марка «Руссобалт» выпускала автомобили в Российской империи с 1909 по 1918 год. Доллар на сегодня 81 рубль 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков, ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании Havail Motor Manufacturing Cruz. В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Havail начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегапо.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Если бы на Марсе были города,

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра вторника. На календаре 22 сентября. За окном сейчас плюс 18, а днем ожидается до 23-25 без осадков. На 103.6 FM с нами прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив ссылу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
4: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: 53.ru.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре половина одиннадцатого, за окном плюс 19 градусов. О погоде подробнее мы поговорим через минуту примерно. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области кандидаты от «Единой России» лидируют в 4 из 5 одномандатных округов на выборах в Госдуму. Только в Тольяттинском округе лидером стал Леонид Калашников от КПРФ. В Самарской области 8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария случилась в понедельник на трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС. Из-за лопнувшего колеса опрокинулась маршрутка, следовавшая из Тольятти. Погибших нет. В Самаре после ремонта пути ограничили скорость трамваев на участке Новосадовой. Речь идет об отрезке от Нововокзальной до улицы Гастелло. Как отметили в трамвайно-троллейбусном управлении, ограничения действуют месяц и связаны с обкаткой новых рельсов. По-летнему сухая теплая погода простоит в Самарской области почти до конца сентября. Сегодня и завтра до плюс 25, а в четверг воздух прогреется до плюс 27 градусов. Осадков не ожидается. В пятницу возможен дождь, в выходные небольшое понижение температуры. Электровелосипеды курьеров следует приравнять к мопедам, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. В таком случае электровелосипеды будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием курьеров на СИМ смогут фиксировать дорожные камеры.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком» на дискотеках и свадьбах.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», 102.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 20, днем 23-25 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил испытать беспилотные автобусы в Татарстане, на Сахалине, в Москве и Петербурге. Еще один эксперимент – вызов автобуса через смартфон пройдет в 6 регионах для отдаленных сел. Финансировать обновление транспорта предложили за счет штрафов за нарушение ПДД и дополнительной прибыли страховщиков по ОСАГО. Платить за проезд можно будет по биометрии и через мессенджер «Макс». В Самаре в ДТП со скорой пострадали 3 человека. Все сотрудники бригады. Авария произошла в понедельник вечером на проспекте Кирова. По данным госавтоинспекции, водитель «Газели» ехал на красный с включенными маячками и столкнулся с Nissan Qashqai, двигавшимся на зеленый. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Пациент скорой не пострадал, он был доставлен в больницу другой бригадой. Прокуратура Кировского района взяла расследование ДТП на контроль. В Самарской области подвели предварительные итоги выборов. Явка составила почти 55%. По партийным спискам «Единая Россия» набрала 57%, КПРФ – 16%, «Новые люди» – 8%, ЛДПР – 7,5%. В губернской думе «Единая Россия» получит 42 мандата, КПРФ – 6, ЛДПР и «Новые люди» – по одному. «Справедливая Россия» впервые не прошла в губернскую думу, партия не преодолела 5-процентный барьер. Нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Губернатор поручил все наказы избирателей включить в программу развития региона. У самарской пенсионерки мошенники выманили более 1 000 000 рублей по многоступенчатой схеме. Сначала позвонили с предложением льготного тарифа связи и получили данные паспорта. Затем, под видом сотрудников банка и следствия, убедили снять деньги и передать курьеру, назвавшему кодовое слово. Женщина завернула деньги в пакет и отдала курьеру. Дома она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Хранить в наличных долларах более 30% сбережений россиянам не стоит. Так считает опрошенный «Газета.ру» финансист Кирилл Селезнев. Наличная валюта не приносит процентов и связана с риском кражи или порчи купюр. Для долгосрочных накоплений эксперт советует рассмотреть замещающие облигации и бумаги в юанях. Они могут приносить доход, но требуют учета рыночных рисков. Россияне стали чаще ремонтировать вещи вместо покупки новых, говорится в исследовании Т-банка. Объем услуг по ремонту за полгода вырос почти на 12% и достиг 129 миллиардов рублей. Починить туфли обходится примерно в 12% цены новой пары. Холодильник – в 6%. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках за 3 года выросло на 12%, а количество секонд-хендов сократилось на 8%. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа Queen на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения вторника. Сегодня 22 сентября. Далее 10 минут музыки нон-стоп на 103.6 FM. На очереди Donna Summer «I will go with you» на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Послушай, ты был прав.

0: Реклама. Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
2: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа «Ночные снайперы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где впереди снова музыка без остановок на протяжении 10 минут. На подходе «The Weeknd», «Creepin'», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области из-за ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, военные отразили атаку, сбив десятки дронов. Оперштаб собирает данные о последствиях. В Самарской области третья декада сентября будет теплее нормы на 5 градусов. Погода определяется антициклоном, осадков в ближайшие 3 дня не предвидится. Давление повышенное. Ночи останутся прохладными, в дневные часы температура будет подниматься выше плюс 25. Уровень безработицы в России за 5 лет снизился более чем вдвое, с 4,5% в 2021 году до чуть менее 2,5% в текущем. Самарская область вошла в число регионов с показателем ниже 2%. У нас безработица составляет примерно 1,5%. Пермский стартап «Руссобалт» готовится к краш-тесту электрического фургона F20. В базовой версии подушек безопасности не будет, но позже их добавят. Кузов из нержавеющей стали рассчитан на 100 лет службы. Грузоподъемность 1 тонна, запас хода до 400 километров.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, осадков не обещают. Ветер восточный, слабый, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Авичи на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM тройка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим группу Three Doors Down, Here Without You, Happy Nation от Ace of Base и Криса Дебурга.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 21 на улице, на 103.6 FM. Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного автобуса у Жигулевской ГЭС возросло до 19 человек. ДТП случилось накануне на трассе М5. Автобус ехал из Тольятти, в какой-то момент у него взорвалось колесо. После этого маршрутка выехала на встречную полосу, затем вернулась в свой ряд и, врезавшись в дорожное ограждение, перевернулась. Изначально сообщалось о 8 пострадавших. Прокуратура начала проверку. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спикером Самарской губернской думы станет Екатерина Кузьмичева. Впервые региональный парламент возглавит женщина. Кузьмичева, депутат из Тольятти, победила в 8-м округе. Ранее она была вице-спикером и возглавляла фракцию «Единой России». Партии власти ожидаемо досталось большинство мест в новом созыве губернской думы – 42. 6 депутатов будут представлять КПРФ и по одному ЛДПР и новых людей. «Справедливая Россия» в новый сезон не прошла. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер, набрав чуть более 3% голосов. В Самаре планируют восстановить памятники культурного наследия. До 2036 года хотят привести в порядок 100 зданий. Планы анонсировал мэр Иван Носков. По его словам, инвесторы представили концепции реконструкции 4 зданий. 3 из них – объекты культурного наследия. 1 – ценный градоформирующий памятник архитектуры. Здания хотят приспособить под бутик-отели. Специалисты будут следить, чтобы исторические элементы сохраняли, а не заменяли имитациями. Ректора Самарского института культуры выберут 29 октября. Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся. Голосование будет тайным. Кандидатов выдвинули согласно правилам вуза. На должность претендует Анна Арюткина. Сейчас она исполняет обязанности ректора. Арюткина – кандидат педагогических наук, доцент. Много лет работает в СГИКе и курирует творческие проекты. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима. Облегчение коснется участников образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Трудовых мигрантов нет. Между тем, в Таиланде срок безвизового пребывания для россиян сокращен с 60 до 30 дней. Продлить еще на месяц можно, не покидая страну, через иммиграционное ведомство за пошлину в $60. Академия Крыльев Советов проведет День открытых дверей. Он пройдет 26 сентября на стадионе «Металлург». Планируется набор мальчиков и девочек 2018 и 2019 годов рождения. В программе мастер-классы от игроков молодежных команд. С собой нужно взять спортивную форму, бутсы и медицинскую справку. Для просмотра необходимо заполнить анкету. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 23 сентября в среду в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха нынешней ночью плюс 14-16, завтра днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Это Lighthouse Family на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Вторник на календаре. 22 сентября. Как нынешний день связан с хоббитами, Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем Крис Ри на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: mostrukov.ru.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мострюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мострюки круглый год.
2: Бронируем на mostruki.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: Крис Ри на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Далее у нас на 103.6 FM ДДТ с легендарным хитом «Дождь». А сейчас на радио «Мегаполис» мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни, совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую коалу сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока. Но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? Number one.

0: В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Лайонел Ричи на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM. 10 минут музыки нон-стоп. На подходе красивейшая баллада Сиены Спиро «Die on the Hill». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима. Облегчение коснется участников образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Трудовых мигрантов нет. «Справедливая Россия» впервые не прошла в Самарскую губернскую думу. Партия не преодолела 5-процентный барьер. Явка составила почти 55%. По партийным спискам «Единая Россия» набрала 57%, КПРФ – 16%, «Новые люди» – 8%, ЛДПР – 7,5%. В Самаре в ДТП со скорой пострадали 3 человека, все сотрудники бригады. Авария произошла в понедельник вечером на проспекте Кирова. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Пациент скорой не пострадал, он был доставлен в больницу другой бригадой. У самарской пенсионерки мошенники выманили более 1 000 000 рублей по многоступенчатой схеме. Сначала позвонили с предложением льготного тарифа связи и получили данные паспорта. Затем, под видом сотрудников банка и следствия, убедили снять деньги и передать курьеру.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мадонна на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM. Тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Я Not Alone от Modern Talking чуть раньше. И группа Scorpions.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Daft Punk и Фаррелл Уильямс на радио Мегаполис в завершении золотой коллекции. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви в их числе, суперхит Тедди Свимса «Мистер Ноутал». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой, 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Власти Самарской области сообщили о крупной атаке беспилотников. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, повреждены гражданские объекты, в том числе и частные дома и автомобили. Глава региона отметил, что целью дронов были промышленные предприятия. О пострадавших людях он не сообщал, добавив только, что сбиты десятки беспилотников. Ночью в Самарском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. К штатной работе Курумыч вернулся в 7 утра. В Самаре появились плакаты, призывающие заключить контракт на военную службу до всеобщей мобилизации. Листовки расклеили рядом с вузами. Мэр Иван Носков заявил, что это фейки. Он напомнил, что президент неоднократно подчеркивал, мобилизации не планируется. Ректорам вузов поручили убрать объявление, а полицейские проведут проверку. Коммунисты потеряли победу в одном из округов на выборах в Самарскую губернскую думу. После обработки всех бюллетеней кандидат от КПРФ Ренат Галимов, сторонник Михаила Матвеева, уступил в округе номер 22 Елене Свиридовой от «Единой России». Ранее Галимов лидировал. За КПРФ остался только округ номер 12, где победил Сергей Арсеньев. По итогам голосования «Единая Россия» набрала почти 57% голосов, КПРФ – 17%. «Справедливая Россия» впервые не прошла в губернскую думу, партия не преодолела 5-процентный барьер. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного автобуса у Жигулевской ГЭС возросло с 8 до 19 человек. ДТП случилось накануне на трассе М5. Причиной аварии стало лопнувшее колесо. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Конец сентября в Самарской области будет теплее нормы на 5 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а завтра и в четверг до плюс 28. Погоду определяет антициклон, давление повышенное, осадков не предвидится. Ночи остаются прохладными от 8 до плюс 13 градусов. К концу недели ожидается приход циклона с кратковременными дождями. Российские подростки увлеклись романтическим фэнтези. Этот жанр стал одним из самых продаваемых в книжных магазинах, рассказали газете «Ру» в издательстве «Эксмо». Там добавили, что романтези чаще выбирают девушки. Мужская аудитория больше интересуется фантастикой с динамичным сюжетом, а также детективами, триллерами и книгами о спорте. Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут обходить воздушное пространство России. По данным портала, ежедневные рейсы стартуют 25 октября. Полеты из Финляндии в Австралию будут выполняться с промежуточной посадкой в Бангкоке. До настоящего времени одним из самых долгих оставался перелет сингапурских авиалиний по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Он продолжался почти 19 часов. Доллар на сегодня 81 рубль 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. 14-16 тепла ночью, завтра днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
3: Реклама.
4: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой, но и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис. Мегаполис.

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В среду, 23 сентября, в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем до плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: kukol.ru.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям.

0: Всем настоящую сказку. Для детей старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается ночь.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. 14-16 тепла ночью, завтра днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу

0: 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В среду, 23 сентября, в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем до плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. 14-16 тепла ночью, завтра днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».

0: ру.
1: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
2: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую коалу сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без помаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока. Но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Металлург».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: «Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: спросите, звоните 989-2753 Юка.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. Come here, baby.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций, возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио Мегаполис. Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет. Это...

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.